0: Товарищ Эрих, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Ist die neue 107.7 80er. 80er. Im Feierabend. Dein 80er Livestream. 80er Livestream. Zum